0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

На вахратах золь присенні зими, рунь і древи марать об теплих снягах. Ой, якая самота готельної турми, вікавая, якая туга. Крижацькой навалой з полночних меж подползає под стромы зима. На схилах чугунная червань веж промерзла до сердца амаль. Ветер с темры польной был дар ляза, бадяки зихотят, як шкло. А як же холодно шартешим князям,

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Потлумачить бы дезимуть лень.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Конгрес Международного союза биатлонистов не стал разглядать пытание допуску белорусских и российских спортсменов до международных спаборництв. Решение об отхилении Союза биатлонистов России и Белорусской Федерации биатлона, принятое у 2022 году, застается у силе. При этом Конгресс подолжил уполномоцтвы выконкома Союза. Это позволяет организации до наступного Конгресса отменить отхиление Беларуси и России, коли будут выполнены необходимые умовы. За такое решение проголосовали 36 делегатов, 6 были супрать, еще трое устремались. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко установила незвычайный рекорд у свете тенниса. На парный матч US Open 2026 с Новаком Джоковичем она вышла на корт у комплекте упрыхоживания с каштовными камнями агульной вагой 127 каратов. На Сабаленце были завушницы, массивное колье и бронзолет. Дизайн упрыхоживания был натхнен Нью-Йорком и его мультикультурной спадчиной. Сабаленко является официальной амбассадоркой Material Good со студеня и стала первой спортсменкой в истории бренда на этой посаде. Ранее теннисистка уже выходила на Ролан-Гарос у упрыхоживаниях вагой 125 каратов, а на Уимблдоне с комплектом с изумрудами. Российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что не лечит свой удел у передвыборчем ролику «Одиной России» политичной позицией. И он сказал, что просто подтримливая свою краину и что он находится поза политикой. На пытание про ставление до России при любых обставинах Овечкин сказал, что после завершения карьеры собирается жить там. Коли журналист спытал его про отказность России за геноцид, Овечкин перепытал, что мается на увазе, а после сказал, что надеется, что все не будет вот так. Ранее Латвия заборонила Овечкину уезд в Украину на невызначенный термин. Головный тренер сборной Германии Юрген Клопп на пресс-конференции сгадал недавние выборы у земли Саксония-Ангельт, где значный выник показала правая партия «Альтернатива для Германии». Клопп не назвал партию наупрост, але заявил, что не хочет доверять национальный гонор не тем людям. И он так само закликал до позитивного патриотизма. «Я могу гонориться тем, что я немец, и при этом заставаться открытым, подтримливать разностайность, быть добрым и приятным», сказал Клоп. Тренер додал, что, як человек со свету спорту, хотел бы вернуть стяг себе и всем нам. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

На Еврорадио новини шоу-бізу. На YouTube-канале FX Networks вышел трейлер 13-го сезона «Американской истории жахов». Премьера отбудется 24 вересня. Сезон задуманы как объединение усіх попередніх часток и одного сусвету сериала. Докладные детали сюжета створальники тримают у секрете. В актерский склад 13-го сезона вошли уже знакомые глядачам актеры Джессика Лэнг, Эмма Робертс, Сара Полсон и шмат інших. А пошли на сегодняшний день 12-й сезон «Американской истории жахов» вышел у вересні 23-го года. И он был натхнен темой материнства и хоррором «Дитя Розмари». 87-годовый Иэн Маккеллен вернулся до образа Гэндальфа у новом фильме по сусвете Уладара Перстенков. У сетцы з'явилось короткое видео с актером у образе чаровника со сдымочной пляцовки «Полявання на Голума». Вытворчасть фильма стартовала у липні у Новой Зеландии. Сдымки проходят у тым ліку у тих самых местах, где Питер Джексон працевал над оригинальной трилогией. Маккеллен долучился до проекта праз некалькі месяцев после початку вытворчасти. Актор знову играет Гэндальфа праз 25 годов после выхода «Братства Перстенка». До своих ролей из оригинальной трилогии так само вернулись Элайджа Вуд и Энди Серкис, причем апошні выступает режиссером «Полявання на Голума». У фильме так само з'явится Кейт Уинслет.

само вышли Эмилия Джонс и Эми Райан. Шоураннеркой и сценаристкой выступая Молли Смит-Метцлер. По сюжете супольность пациенток, которые звернулись до ЭК, объединяются, как выступить с протестом супрот Ельского университета фертильности за болючих операций, которые проводились без анестезии. Ее не было, бо медсестра крала фенталин с клиники, заменяющий его физиологичным раствором. Гэты выпадок отбылся в 2020 годе. Проект заснаваны на подкасте Сьюзен Ли Бертон. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

Чтоб там темра и зло не пророчили, а ничего больше не смогло человечество придумать.

Не марнуйся, брат, не заворочивай, плюнь на чмурную метусню. Губишь твар свой чаровный схожестью першородную.

0: Off. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день, поважаные слухачи. У эфира программа «День офф» и с вами Юлия Сівець. Сегодня выходный, и мы размовляем про фильмы типа книги. На кинокипе з'явился переклад на белорусскую мову цудовного вестерна «Джанга». И в этой программе мы будем размовлять миновито про гэты кірунак у киномастацтве вестерны.
0: День офф.
1: Вестерны – это жанр мастацкого кино, литературы и мастацтва, который рассказывает про подеи на диком заходе США у другой половины 19-го стагодия. А серед основных рысов – это ж, конечно, час и место, то бок другая полова 19-го стагодия, прерии, невеликие мястычки, пустыни Полночной Америки. А герои – это ковбои, шерифы, бандиты, паляўнічыя за головами – и индейцы. Фильм «Джанга» вышел у 2012 годе, и это фильм Квентина Тарантино, американского кинорежиссера, сценариста, продюсера и актера. Нагадаю, самые ведомые фильмы Квентина Тарантино – это «Криминальное шитво», которое так само можно знайти в белорусскомовном перекладе, «Забить Билла», «Джеки Браун» и многие иншие. Поводле сюжета невеликое местечко на Дихим Заходе. Тут квітнее разбой и беззаконие, покуль одного дня не з'являється Джанга, оборонца слабых и прыгнеченных. И он приходит с ниоткуль, тягнучи за собой труну с секретом. Оборона прыгнеченных – праца непростая, але для Джанга нема ничего немагчымага, говорится у аннотации до стужки на кинокипе. Дзеянні фільма пачынаюцца ў 1858 годзе, за 3 гады да пачатку грамадзянскай вайны. Двое гандляроў рабамі гоняць на далёкі поўдзень рабоў-мужчын, набытых імі на аукцыоне ў Тэхасе. Сярод рабоў знаходзіцца і Джанга, якога ў пакаранні за ўцёкі высеклі бізуном, якога папярэдні гаспадар прадаў на аукцыоне асобна ад ягонай каханай жонкі. Ноччу у лесе групы сустракаецца з доктором Кінгом Шульцам, мігрантам з Германії і паляўнічым за головами, які використовує свою былую професію дантыста у якості прикриття. У фільмі ёсць усё, што характерно для фільмаў Тарантіна. Гэта діалоги, чорний гумор, нечаканые повороти сюжету і, зрозуміло, видатная музыка. У фільмі досить цікавий акторський склад. Гэта Леонардо Ди Капре, Марлон Бішоп, Крістоф Вальц, Кере Вашингтон і Сэмюэл Джексон. Фільм отримав вельмі шмат узнагародаў і номінацій, тым ліку 5 номінацій на церемонії уручення прэміі «Оскар». Сярод іх категорія «Найлепший фільм года», а за роль доктора Кінга Шульца актёр Крістоф Вальц атрымаў прэмію «Оскар», «Золоты глобус» і «Бафта» у категорії «Найлепшая мужчынская роля другого плану». Так само за сценар Тарантіна атрымаў прэмію «Оскар», «Золоты глобус» і «Бафта» у категорії «Найлепшы арыгінальны сценар».
0: День офф.
1: «Джанга» – это далеко не один знакомитый вестерн. Калі говорить про гэты жанр, немагчыма обмінуць спагетти вестерны. Что это такое? Спрату, что у середине 60-х годов минулого стагоддзя американский вестерн был вельми популярны, але каштаваў киностудыям не танна. Здымки потребовали великой колькасти масовки, каскадёров, костюмов и дорогих натуральных локаций. И вось итальянский режиссер Серджио Леоне показал, что вестерн можно снимать и у Европе. Так у 1964 годе, так у 1964 годе он выпускает фильм «За пригорошку доляров» с Клинтом Иствудом у головной роли. Картина отримала великий поспех, а сам Иствуд отримал статус одной из головных зорок вестерна. Поводле сюжета у невеликий помешанный городок Сан-Мигель приезжает в Алацуга стрелок, якого аккурат сыграл Клинт Иствуд. На улицах нема ніводнага жыхара, і першым, каго ён сустракае, становіцца мярцвяк, пасаджаны на каня, да спіны якога прышпіленая запіска «Адіос, аміга, бывай, сябра». Со слов господара салона, стрелок доведывается, что городок стал ареной супротивления двух банд, которые занимаются контрабандой мексиканцев Роха и американцев Бакстеров. Обедве банды ровные по силе, и ниводная из них не может взять верх над иншей.
0: День офф.
1: Это была программа «День офф». С вами была Юлия Сівець. Встретимся на наступном тыдне.
0: День офф. Программа Юлии Сівець про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: Ікра субота раніца Беларуская радыорація. Ми з вами разом закранаємо зараз чергове тема. Білоруси Бельгію черговий раз собрали стродки, де набили автомобіль і подарунки для білоруських вояров, які змагаються за Україну. І як штогод приміркували гэта до Дня білоруської військової слави. Усе собране і набите доставив волонтер з Мітер Піменов. Одної з частки яху візиту у Київ був зворот до вояров білорусу в Успенським соборі Києво-Печерської Лаури под барельефом и над могильным помником гетмана Константина Острожского.
1: Дорогие браты, уважаемые калиновцы, бой за 500 тому, в 1514 году, под Воршей, войско Великого князства Литовского под керовництвом князя Константина Острожского перемогло значно большее московское войско. Прошло больше за 500 годов. Изменилась зброя, изменились межи, изменился свет. Але белорусам и знов доводится отказывать на то, то самое питание, чи маем мы право быть господарами на своей земле, жить по воле своей воли, заховывать свою мову, свою веру, свою годность. И тому ворса для меня это напомин. Напомин про то, что навык, коли ворог сдается мощнейшим, перемогу вызначает не только колькость. Ее вызначают вера, воля, мужность и разумение того, за что ты стоишь. Про 3,5 стагодия после ворши повстал Кастусь Калиновский, человек, имя якого вы сегодня носите. Калиновский змагался не только супер чужой улады, и он змагался за годность человека и за право нашего народу быть самим собой. И для меня особливо важно, что в ягодных текстах есть слова про нашу униятскую веру, якую белорусу одобрали силы. Для меня, как белорусского грек-католика, это не просто сторонка истории, это совесть поколению. Острожский, Калиновский, еще не вы. Я не хочу ставить помеж ими знак ровности. Каждый час мое свои попробования. Але есть то, что их объединяет. Оборона своей земли, своей свободы и человеческой годности. Сегодня вы воюете в Украине, але я переконан, обороняющую Украину, вы одночасово змагаетесь и за будущую вольную Беларусь. Бо ворог у нас огульный. И тому для меня особливо важно, что белорусы и украинцы сегодня стоят побач. Я приехал до вас не один. Так, за рулем этой машины был я один, але разом со мной сюда ехали десятки людей, белорусы и украинцы, которые избирали допомогу, охервали гроши, шукали необходимые речи, купляли подарунки. Тому все, что мы привезли, и это и скрини с самоколиками, и автомобиль, это не просто речи, это слова, которые можно взять в руки и сказать: мы вас памятаем, вы нам потребны, мы с вами. От самого початку войны, от 22 года, мы збираем подарунки, мы збираем сродки, мы збираем все, что хлопцы просят нас, и привозим до 8 вересня. Бо 8 вересня – это день белорусской войсковой славы. Белорусам у эмиграции у Бельгии, Франции, Нидерландах хочется, как калиновцы ведали, что белорусы эмиграции про их не забывают. Ранее мы привозили больше товару такого несъестного. На этот раз хлопцы сказали: у нас в этом все добро, тому везите нам шоколад, везите протеиновые батончики, и было бы добро, коли бы нам бы привезли машину, на которой можно было бы ездить. Не для боевых выполнений, а хотя бы чисто для материального обеспечения наших хлопцев. Коли мы начали это слово сказали, Даша Костерович, якая ранее купляла для калиновцев бус, в этот раз отклик и сказала: рассчитывайте, что большую частку за это ваше авто я выплачу сама. Вам только останется на разные дробизи доплатить. Она так сказала, она так зробила и набыла для калиновцев Volvo 50. Вельми добрая, дружная машина, мощная, якая справилась своей задачей и привезла хлопцам больше за 500 килограмм разных смаколек. Это значит шоколада, кавы, какао. Ну, сегодня перечислишь, бо шмат люди збирали, передавали это продуктами, что-то мы докупляли. Так само украинская громада Антверпена собрала нам сродки, передала для калиновцев 2 скрини разных смаколику бельгийских. Это значит печива, шоколада, кавы. Бо они так само ведают, что треба на фронте, и тому набывали, что они завсёды передавали передают для своих майоров. Мы лічим, что было бы добро эту инициативу, как подтримывали не только мы, бо хлопцам-калиновцам это было вельми и вельми приемно. И они вельми были рады, и им было приемно убачить меня, бо ведаючи, что я привожу, але николи мы с ними не могли встретиться. На этот раз была такая максимость с ними поразмовлять, и они смогли, кажуть, з вачей у очи сказать великое дякую, сказать, что волонтер

0: быть перемога.
1: Змитер, окрема того, что вот вы приехали, привезли допомогу, зрозуміло, что это было у тие дни, когда святкувалося 8 вересня. Где вы там были, как святкували?
0: Мне было дуже приємно, что калиновцы запросили меня на агульную молитву и на узнагороджування своих найлепших вояров у Киевской лавры, каля брельефа Константина Острожского. Под час этого узнагороджування от представника ГУРа были узнагороды, пропоновали, мне попросили, как я мог сказать несколько веншевальных слов. Я не плановал дуже шмат сказать, але то, что было на сердце мне, то я и высказал для этих хлопцев, и было вельми приемно бачить, что эти слова зашли до их у сердца. После того, как отбылася молитва и узнагороджування, мы поехали с представниками полка Калиновского у Ніяцьку церкву, где святили икону для полка народження Богородицы. Эту икону ахвировали верники Белорусско-Греко-католицкой церкви Антверпена. 8 вересня – это так само свято народження на Святейшей Богородицы. Для верующего человека это особливый знак. В один день мы узгадываем народження той, якая принесла свету надею и нашу ворсу, перемогу, якая уже больше за 500 лет дает надею белорусам. И тому я сегодня особливо прошу на Святейшую Богородицу об ее заступнице за вас. Нехай она охиная своим покровом белорусских вояров. Нехай заховывая вас у бои. Нехай допомагая вам вертаться живыми до нас, до тех, кто вас шикает. И миновито тут я хочу узгадать тех калиновцев, которые уже николи не станут разом с нами в этом шерегу. И они заплатили наивысшую цену. И наш обовязок не только называть их героями. Наш обовязок сделать все, то, как за что они отдали життё, не было страчено. Я верую в Бога. И тому для меня перемога – это не только перемога зброї. Это перемога добра над злом, правды над тлучнёй, свободы над рабством. Максима, мы не ведаем, кольки еще засталося к этой дороге. Але мы ведаем, куды она повинна привести. Довольны Украины и довольны Беларуси. Тому в этот день я хочу сказать вам самое простое. Дякую вам, хлопцы, за вашу мужность, за белорусский гонор, за то, что бел-червоно-белый стяг сегодня находится там, где змагаются со злом не словами, а властным життем. Нехай Бог заховывает каждого из вас. Нехай вернутся до дома живые те, кто сегодня на фронте. Нехай вечной будет память тех, кто уже дошел у вечность. И нехай прийде день, коли белорусские вояры вернутся в вольную Беларусь. Не як вигнанники, а як переможці. Слава Україні! Живе Беларусь! Слава Ворсі! Слався князь Острожський!
2: Білорус і Бельгія з самого початку повномасштабного вирвання Росії в Україну ведуть збор сродку, де техніки, доставку їх нікілька разів на год під відповідні символічні дати, такі як, наприклад, День військової слави. Грибіорське радіо «Рація» наш ефір далі протягує. Нагадую, сьогодні 19 день вересня, субота. 15 хвилин докладно застається до 11 у Білорусі, до 10 у Польщі. Далі у нашому ефірі Юлія Сівець про чемпіонат «Покопание могил».
3: Фельетон рации.
4: Ну, хоть на некие спаборницты представников России еще пускаюсь. Покуль фигуристы губляют нейтральный статус про поддержку войны, а гимнасты выступают как индивидуальные нейтральные атлеты при выполнении строгих умов отсутности поддержки войны и связи с военными клубами, иншие граждане России удельничают у чемпионате света по копанию могил. Импреза прошла у Венгрии. Можно сказать, и себе показали, и Европу поглядели. Не гимнастика с фигурным катанием, але хотя бы нечто. Як той казал, лепей синицу в руках, чем журавель у небе. Команда новосибирского крематория заняла ти тое шостое, ти тое сёмое место. Розные СМИ поведомляют по-разному. Годом ранее российцы были только 21-ми. Тикали больше простыми словами на опошнем месте. Вось, что значит праца над помылками, ти докладней над могилами. Да и в самим чемпионате по выкопыванию могил удельничало усяго 38 человек. по 2 чалавека ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на 7 месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці.

0: Рация з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
1: Шостый сценар для Беларуси. Вітаю шановных слухачоў. Перебираючи днями старые газеты и часопісы, натрапивая на свой давний нівовский артикул с початку красавіка 2022 года. Спробовал я там зробить довготерміновый прогноз на развитие российской войны в Украине и найперш, як это может отбиться на ситуацию в Беларуси и становище нашей краины в этом шаленым свете. Мушу одразу признать, что ніводны з 5 вылучаных меркаваных зыходов покуль не справдился. Кольки не крути глобус, земля будет идти своим кірунком, однако посыпать голову попелом так само не буду. Хоть бы тому, что развитие подеев по окресленных сценарах еще может пойти, ну и тому, что первоважная большиня тих кірунков была далекая от оптимистичных, але поспробую коротко окреслить и подсумовать тие махчимые шляхи и махчима прийти до некого іншого сценару. Апокаліптичний зыход. До найбольш зброчного варианту, на счастье, не дойшло, и будем молиться, что не дойде. Тем не менш, вариант маленькой ядерной войны с выкористанием территории Беларуси надалее откидать не доводится. Не досягнувши ніяких жаданых для себе выников, а гэта беспрэчна так, Кремль можа ўрэшце пайсці на сама неадэкватныя дзеянні, прычым менавіта з выкарыстаннем беларускай тэрыторыі. Імперія ніколі не лічылася з беларускімі інтарэсамі, і тут не можа быць ніякіх ілюзій. Трагічны зыход. Вельмі драматычнай сітуацыі, калі б Москва ўсё ж змусіла войска Беларусі ўдзельнічаць у захопніцкай вайне непасрэдна на тэрыторыі Украіны, таксама не здарылася. Тым не менш, ярлыксу агрэсара Беларусь мае ўстойлівы. Прыкладам, праз яе тэрыторыю перыядычна ляцяць баявыя дроны на ўкраінскія гарады і аб'екты інфраструктуры. І пагроза ўцягвання беларускіх вайскоўцаў у баявыя дзеянні на зямлі суседзяў застаецца. Пакутлівы зыход. Тут спраўдзілася найбольш і найпрасцей прагназаваная частка развіцця падзей. Так званая союзная держава России и Беларуси все больше переутворяется в один тоталитарный механизм. Про это свечит и унификация карного законодавства, коли створены агульные базы вышуку и супольные механизмы переследу оппозиционеров и иншадумцев. Железная заслона от цивилизованного свету все больше растет, а житё и развитё краины Беларусь все больше выпадая с европейского речища. Беларусь отворотно утягивает

0: то было до масштабной войны немагчыма. Резкого погоршения жыцця народу не отбылося, и нейкага разгойдвання хай себе идеологичной дзіравага корабля ближайшим часом не чакается. Кремлевский режим и его филиал на сегодня выглядают досить тривалыми и непохисными, при том, что популярность их, напевно, упала. Оптимистичный заход. У контексте развеивания певной нашей наивности международная супольность навод не збиралась разглядать Беларусь, як у значной ступени оккупованную краину. Становище с правами человека и спынением политических репрессий у Беларуси застается фатально кепским. Одним промнем светла у суцельным темрашальстве сталося только вызволение значной частки политвязнев, особливо ведомых громадских деячов, у вынику працы и деяния администрации президента США. И агулам выглядая на то, что подеи в Беларуси за апошние 4,5 годов пошли по неким иншим гибридным шостым сценары с уделом разных чужих режиссеров и выканавцев. И сценар гэты, конечно, не белорусский. На жаль, белорусская громадско-политичная супольность за все эти годы так и не сформовала своего выразного плану ратования державности и захования национальной идентичности. И это довольно сумная констатация. Владимир Кельманович для белорусского Радио Рация.
1: Рация с Нивой. Супольный проект Радио Рация и тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11 годин у Польши.
3: У выніку российской атаки по Украине есть забитые и пораненные мирные жыхары. Польша уздымала знішчальники у сувязи с обстрелами украинских городов российскими войсками. У американской Филадельфии появилось отделение партии БНФ.
2: У студии новин Владимир Лапцевич.
3: Начинаючи з ночі, російські війська не спиняють удари по Україні. У Сумській області 3 чоловіки загинули, 15 поранені. Серед їх діти, повідомляє Національна поліція України. Була обстріляна і Херсонська область. Двоє загинули, а п'ятеро потерпіли. Російські окупанти більш за 10 разів атакували і Дніпропетровську область. Потерпіли 2 чоловіки, пошкоджена громадянська інфраструктура. За минулі сутки Росія нанесла удари ракетами, бомбами і безпілотниками різних типів по Харкові і 14 населенных пунктах Харковской области. 5 человек загинули, еще 15 потерпели, поведомил начальник областной военной администрации Олег Синягубов. Сегодня, 19 вересня, у Балаклейской громаде Харковской области обвешенная жалоба по загинулых у вынику пятничных обстрелов, расповел начальник городской военной администрации Виталь Карабанов. У вынику ударов по Балаклее у пятницу 4 человеки загинули, еще 3 потерпели. У Польши у связи с ударами, нанесенными Российской Федерацией с допомогой реактивных беспилотных летательных аппаратов по территории Украины, началось эксплуатирование военной авиации у польской поветренной просторы, говорится у субботнем поведомлении оперативного командования Узброенных сил Польши. Суббота стала 5-м днем запар, коли принимается решение узнять знішчальники у вынику нападов россиян, что все частей здесняются поблизу украинско-польской мяжи. Наземные системы СПА и радиолокации разведки досягнули стану готовности, поведомили у оперативном командовании, додавши, что принятые меры носят превентивный характер. У поведомлений говорится, что ситуация находится под постоянным контролем, а наявные силы и сродки у готовности до неоткладного реагования. До інших тем. У США, у буйнейшем городе штата Пенсильвания, Филадельфии, распочало свою деятельность отделение партии Белорусский народный фронт. Першая активность у суполки стал удел у традиционном Белфесте, які штогод у вересні для белорусов Америки проводить суполка Филадельфия разом, говорить сябра партии БНФ Владимир Сманцер.
4: У складе отделения БНФ у Филадельфия я и мой коллега Олег Дравица зладили сбор срод на гуманитарные потребы белорусских доброхотников в Украине. Ну и провели досить такую добрую працу належной организации этой акции. Первым ахвированием унесок сенатора Джо Пікоци, чем мы гонаримся и выказываем ему великую дячность за эту поддержку.
3: На мероприемстве распочался сбор сродков на эвакуационный автомобиль для белорусских вояров в Украине. По словам инициаторов, белорусы Филадельфии активно до его долучились. До информации из Беларуси. Там появилась новая гандлевая сетка пригожости и чистини «Олива». Первую краму открыли у Гомеле на улице Бородина. Ритейлер планует поширить сетку и прийти во все регионы краины, пишет портал «Риэлт». Фокус у крамы зроблены на декоративной и доглядовой косметике, парфюмерии, сродках гигиены и бытовой химии. Продают так само товары для дома, детей и хатних живел. Сетка «Олива» належит группе компаний «Доброном», якая вядомая магазинами «Копеечка» и «Маяк». На сегодня это один из найбуйнейших ритейлеров у Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А таксама далей сёння захоўваецца пераменная вобласць у нашым памежным рэгіёне. Нават зараз дастаткова сонечна ў беласаку берасці ды гарудні, потом трошкі аблоку пад вечар будуць збірацца, заўтра ды паслязаўтра дажджы чакаюць у нашым памежным рэгіёне, ды ніжэйшая тэмпература паветра. Ну, але гэта толькі наперадзе. Сёння, здаецца, такі будзе прыемная субота ў нашым памежным рэгіёне. У дзень тэмпература паветра максімальная плюс 19-21, зараз 18 у Лідзе ды Беластоку. Владивостоку, 19 зараз сухородні в Окабиску Дегайновце, у Бірості Окобрені, ди плюс 18 у Пінську. Поднево-заходній вітер 3-8 метрів за секунду, ди повишена атмосферний тиск, він таким тримається, уночі почне ще більш повишатися. Дожди завтра, трошечки зміниться надвор'я уночі, температура повітря завтра плюс 19, у понеділок плюс 14 максимально. У студії Білоруська радіо «Рація». У суботу з вами був Улад Гринєвський. Доброго настрою і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ.
5: А хто там іде?
6: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
7: Фокстроти замість книжок. Перший конгрес білорусів в Америці. Спектаклі у гумнах.
6: Белорусская пресса 100 год тому.
7: У 1926 году віленская газета «Наша справа» дає наступную корреспонденцию. Качановский был вучитель у вёсцы Кармилках до Кудовской гмины Лицкого повету, сговорившийся с осадником Единским с хутора Пяски, вырешил поставить спектакль. Поставил, собрал грошей. Народ думал, что за гэты гроши можно будет, принамсі тым, что працавали про спектакли, что буде купіць, книжку ці газету выпісаць. Але ж дзе там? Вучитель выехаў, а асаднік справіў сабе фокстроты, мушку і да гэтага падобнае, ды і на тым канец.
6: Беларусы ў міжваенным друку.
7: У 1924 годзе газета «Наш стяг» паведамляе пра жыццё беларусаў у Амерцы, а ў прыватнасці пра першы беларускі кангрэс, і ў дужках пазначана ад уласнага корэспандэнта. У горадзе Чыкага ў верасні склікаецца беларускім чыкагскім камітэтам першы кангрэс беларусаў. Усім выхадцам з беларускіх губерняў Гордзенскай, Віленскай, Менскай, Магілеўскай, Віцебскай і Смаленскай, пражываючых у злучаных штатах Амерыкі, належыць прылажыць старання аб найбольшым дэлегаванні прадстаўнікоў. За ўсімі справамі аб кангрэсе належыць зварочвацца на адрэсу White Russian Comet, Chicago, US of America.
6: Беларусь у інтэрбельме.
7: Таксама заходнебеларуская прэса публікуе корэспандэнцыю з вёскі Вялікія Грынкі Ваўкавыскага павету. Дзякуючы старанням свядоміших сяброў таварыства беларускай школы, гурток у нашай вёсцы, у котором праз доўгі час панавала дэзарганізацыя і каторы да гэтага часу не быў залегалізаваны ў староствы з прычыны малага ліку сяброў, удалося ўрэшце паставіць на ногі. Адбыўся першы сход сяброў гуртка, на котором была выбрана ўправа гуртка і пастанова заложить бібліотеку читальню і поставить спектакль. Дзеля того, что у нашей вёсцы адпаведнай хаты для гэтай мэты не знайшлося, парашылі адыграць у гумне, думали поставить птушку шчасця, зрабіць дэкламацыю песні. Будучи пэўнымі, что староста дазвол дасць, бо, як ведама з газетаў, іншыя гурткі ладзяць спектаклі ў гумнах, зрабілі сцену, дэкарацыі і ўсё неабходнае для спектакля. Але наши летуценні не збыліся. Хоць два разы мы посылалі свайго прадстаўніка да староства, але надарэмна. Староста дазволу не даў за взгляду на бяспечэнстве публічнае. Тогда мы паслалі другую просьбу аб дазволе на тое ж самае прадстаўленне, а другой гадзіны папаўдні, зазначаючы, што ў гэтыя гадзіны небяспекі не можа быць, бо будзем ладзіць спектакль без ніякага асвятлення і што курыць прысутным будзе забаронена. Пры тэлефоннай размове з староствам высветлілася, што маецца прыехаць да нас архітэктар дзеля збадання адпаведнасці будынку. Але архітэктара не было, і толькі мы атрымалі зноў забарону. Мусіць, наш староста ў адносінах да нас карыстаецца не такімі інструкцыямі, як іншыя старосты, бо, як ведама, ў іншых паветах гурткі таварыства беларускай школы яшчэ пакуль што не атрымліваюць забаронаў на ладжанне спектакляў у гумнах. Словам, працаваць нам пры гэтакіх адносінах уладаў вельмі і вельмі цяжка. І подпіс «Культурнік».
5: А хто там ідзе?
6: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дедерком.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: У Вільні паніхіда по жовнірах Білдивізії. Спречні межі БССР. Арешт Дудара.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе Вильнская газета «Белорусская хата» просветила материал угодкам занятия Вильни. 9 кастрычника у 6 угодки занятия Вильни генералом Желиговским у катедральном костеле отбылось урочистое набоженство, на яким были присутными министр Станевич, воевода Рачкевич, генерал Держановский, представники магистрату и громадских организаций. После набоженства отбылся войсковый парад. 11 кастрычника на гарнизонным могильнику была отслуженная панихида по жаунерам белорусской дивизии, якія были забитые у часе занятия Вильни у 1920-м.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924 годе пишет про межи Советской Беларуси. Еще и теперь Радовая Беларусь обнимает только часть былой Менской губернии, а Витебская, Смоленская, Могилевская и Черниговская губернии, выключно те частково белорусские, находятся у складе Российской, Московской Радовой Республики. Чему так здарылося? Махчима, что и не одни обмылки отбили тут свое значение, але и певные политичные вымоги у змагання радовой улады с своими ворогами, ворожими элементами внутри краю. Але, безумовно, были тут и обмылки праз незнаёмства с боку пэўных коммунистичных працаўнікоў с беларускую культурою и беларускім адраджэнскім рухом, праз лёгкаважанне імі гэтых фактаў пры национальным пытанні ў коммунистичной практыцы.
0: Беларусь у Інтэрбелюме.
1: Часопіс «Шлях молоді» у 1929 годзе коротко паведаміў про арышт маладога песняра Алеся Дудара. Падаюць газеты, што ў Менску арыштаваны беларускі песняр Дудар за напісанне і пашырэнне вершаў, якім паэт заклікае народ да змагання за нацыянальныя ідэалы.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Выезд у Бразилию. Вертание политэмигрантов. Творы белорусского композитора с-под Белостоку трапили у БССР.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусское слово» пишет про выезд работника у Бразилию. У конце красавика мае выехать с Польши у Бразилию каля 30 тысяч работников. Регистрация сельскохозяйственных работников, которые желают выехать с этой партой, начнется во всех бюрах посредництва працы каля 10 красавика.
0: Беларусы у межвоенным друку.
1: Еще одно виленское выдание «Белорусская Нива» в 1925-м опубликовало артикул с заголовком «Поворот белорусских политичных эмигрантов у БССР». Польское урадовое телеграфное агентство ПАД наказуе поводле ковенской газеты «Новости», что на подставе амнистии для политичных эмигрантов урадовой Беларуси манятся вернуться в Минск с Чехословакии былый старшиня эсеровской рады Республики Крычевский, былый министр Захарка и Заяц, замерки былый министр БНР и министр белорусских справ у Литве Воронка, скоуны былый старшиня рады министру БНР Цвикевич и былый белорусский консул у Ковне Валькевич, да и целый рад былых урадовцев былого Министерства белорусских справ у Ковне. Пожадаем им, каб на батьковщине знайшли для себе лепший способ працы для своего народу, чем бескорыстное теперь бадянне на чужине.
0: Беларусь у интербельме.
1: А у 26-м тая ж белорусская Нива написала про композитора Яна Тарасевича, який у той час жив на польской территории на Сокольщине под Белостоком. Комиссия белорусской музыки, музычная подсекция Института белорусской культуры в Минску, разглядаются хоровые творы Яна Тарасевича. 6 дитячих песен на 3 голосы, «Плакало лето» на слово Максима Богдановича для голоса за компонементом рояля, «Давно уже телом я хворы», так само на слово Богдановича.
2: А кто там иде?
0: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

ваш город, ваши дахи строкатые и зеленое новоколье. Познаю я год, быцем памятаю, хоть с ранней и не

Смеются люди, матка боска глядить у окенца. Я зусім не побожный, тому мне не емко да дивно. Захотелось укленшить, голову ля каплицы схилить. Ты кривицкая Мекка моя, белорусская Вильня. Я молиться хочу, научи, як мне это робить.

0: для предков моих.
1: Протягиваем передачу «Життё з літературой».
2: Беларуская театральная студия «Купалинка» распочала свой новый уже 7-й сезон в Варшаве. Але долучиться до занятков еще можно. Что цікавого подрихтовала сёлета инициатива и как можно стать яе часткой, расповела сузасновальница и сукеравница «Купалинки» Вольга.
3: Вядома, што тэатральныя ўсе нашыя рэчы адбываюцца на базе беларускай культуры, беларускай драматургіі. То бок у нас дзеці пасля года працы і дарослыя выходзяць з веданнем беларускіх драматургаў, беларускіх вершаў, беларускіх песняў, бо тэатр – это як бы сінтэтычнае мастацтва, на шчасце, якое памяшчае ў сабе шмат. Але яшчэ і цяпер гэтыя дзеці і гэтыя дарослыя, то бок старэйшым групам гэта як бы даверылі, будуць выходзіць з веданнем абсалютна унікальным веданнем беларускай традыцыйнай культуры. По пальцах перелічыць таких людзей, которые валодаюць гэтай тэмай. Я ўжо скажу, хочаш ведаць сваю культуру? Правільна, таму што гэта адзіная рэч, якой ты будзеш цікавы свету і ўласным дзецям, которые рана ці позна цябе запытаюць: «Тата, мама, а хто я і адкуль?» І табе давядзецца адказваць, лепш тады не лезці за словам у кішэню, а сказаць. І тым, хто скончыць гэты курс разам з Купалінкай, будзе прасцей, таму што яны будуць ведаць вельмі шмат. Бо гэты курс павядзе Ганна Аляксандрава, і гэта вядомы таксама этнограф, вядомы спецыяліст сваіх ляне, выдатны педагог, дзяўчына вагонь, ад каторай вот яна ўжо была з намі на занятку. Я крыху хвалявалася, як гэта пойдзе, але бачыла, як нашыя дзеткі 12-13+ плясалі з ёй так, што там сцены дрыжэлі. Все. И не треба было навод ничего тлумачить, просто ось она почала их белорусские танцы, белорусские стенка на стенку ходили, и они уже там летний рэп таки гнали, и это все таки ось народный. И сдавалось, что это дети, які робить гэта спрадвеку. Скажи, что нема генетичной памяти, есть. Калі уже Ганну нам удалось здобыть, то мы пропоновали гэтый самый курс еще и знешний, так бы мовить. То бок не только як обовязковый для удельников Купалинки, але и для жадающих звонку. Так что на гэты тук-тук, ты, кто еще не заснул, запрошаю так само на курс традиционного спеву и народного побытового танцу, який у нас будет отбываться у субботы о 20-й године, а местимся мы на пляце Конституции 6 в самом центре Варшавы с выдатным доездом. Можно приходить у субботы до Ганны Александровой, а у пятницы у вечера до Паула Сопота, так что на любый густ. Запускаем еще один курс, який так само попросили люди, люди дорослые ходят до нас, бачат, як ихные дети починают покрыть все говорить по-белоруску. И гэтым дарослым робіцца так само крыху, видать, няёмка, что вось дети уже говорить, а яны дарослые ничего не робіць для того, каб самим перейти на мову. Попросили яны про курс мовы. Мы вырашили, что просто мовы Купалинка дать не можа. Это было б занадто просто и банально. Идите у школку, калі хочаць, альбо купляйте подручники по беларускай мове, альбо читайте Караткевича. Нет. Мы придумали курс, и придумали мы его разом с выдатной такой мастачкой и историком мастацтва Татьяной Диваковой, с которой распрацовываем теперь ее авторский курс «Мова и культура», причем культура сучасная. То бок, это будет курс занятка, где на каждом занятку будет тематично развиваться мова, мова размовная, мова гутарковая и мова менавіта этой темы, которая присвящена. А тема эта будет завжди связана с подеей альбо особой найновшей истории Беларуси, найновшей культурной истории Беларуси, каб люди ведали своих героев, потому что так само, як не прикрали мы часто с этим сутки, тыкаемся, что знаковых прозвищев дети не ведают. И мы такие: «А, как можно не ведать?» Вельми просто. Коли ты народился в Польше, альбо переехал сюда малечий, ты маешь право этого не ведать. Тому вот гэтые речи, это прозвищи такие, как я не веду, как Микола Селящук, как Алена Кыш, как Артур Клинов. То бок вось все, что там тычется другой половы 20-го, умовно кажучи, вельми агульно кажучи, и 21-го стагодия, все гэтые имены мы будем як бы давать разом с темой белорусской мовы, как развивать и мову, и заодно базовые некие ключевые веды по найновшей культуре Беларуси. Вот такие новинки.
4: Цікавыя навінкі, але разам з тым, мне падаецца, што ў 20-м, у 22-м годзе беларусы былі вельмі пабітыя і, напэўна, шакаваныя тым, што адбывалася і ў Беларусі, і ва Ўкраіне. У мяне адчуванне, што ў першую чаргу людзі, якія праходзілі ў Купалінку, яны праходзілі па вось гэтую адаптацыю, псіхалагічны стан і гэтак далей. Ці ёсць у вас адчуванне, што зараз людзі ўсё ж такі больш прызвычаліся да эміграцыі і ўжо з інших нагод долучаються до вас?
3: Одно другого не виключає. По-ранішому у кожній фактично групі, включно з дорослими, є люди з проблемами. Є люди з проблемами навіть не тільки у еміграційно-адаптаційному ключі, але просто у речі дочинення з іншими людьми, вони приходять по гета. Вони приходять до супольності, до зичливих і добрих педагогів, які у нас є. Ми стараємося, щоб кожен педагог вельми індивідуально підходив до потребів і дефіциту у кожної особи і стараюся їх якби вирівнювати. Але, звісно ж, певна адаптація відбулася і певні речі, які були істотними болі, стали істотними мені. І ось тому ми якби поширили, от те, що я казала, ми поширили не просто тому, що нам захотілося, а тому, що їм захотілося. Вам захотілося. Вам по той бок мікрофонів захотілося більш відати про себе. Ми більш стали на ноги, ми стали більш упевнені, ми зрозуміли, де ми. Да? Ось за ці роки знайшли неку таку хай вонкову, хай часову, але рівновагу, стали мацнее на ноги, але нікуди не зникли питання, хто ми. Це питання ключове у любой розмові, у любом сумові, у любом знайомстві. І, видать, з'явилося ось разом з гэтым певним таким першим супокоєм, з'явилося місце і простора для рефлексії у кожного. Да? Ми почали дозволяти собі більш думати. Я бачу навіть, що ось гэтая групи, які ми створили якби з думкою, хоча й про подлетков, у них приходять дорослі. Тобок у дорослих з'явилася певна простора, каб заповняти ось гэтыя свае хібы, свае нават не хібы, а хутчэй дзіркі такія, которых ім магчыма нават і беларуская культура, і беларуская школа ў свой час не надта давала. Яны прыходзяць проста, каб падлатаць вось гэтыя веды, каб прасцей было тут будаваць сябе, ведаючы, хто ты ад асноваў, ад пачаткаў. Вось у гэтым сэнсе, мне здаецца, да, якасная змена адбылась.
2: Купалінка – беларуская тэатральная студыя для дзяцей, падлеткаў і дарослых у Варшаве, створаная ў 2020 годзе. Яна спалучае тэатральную адукацыю, пастаноўку спектакляў і працу па захаванні беларускай культуры ў эміграцыі. За 5 гадоў студыя вырасла з невялікай групы ў значную культурную супольнасць.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: От свободного песенного жанра переходим танцевальным кроком до итало-диско. Але это только на початок, бо с каждым словом песни «Ю-ю-ю». Бачим и чуем, что это не песня для гульни, але как рефлектовать над нашим местом в свете и тем, как и чи меняем свет. Сярод кого живем и на что мы згодны, как люди, чи громадстве. Робиться серьезно. А до виснову захвачивает шотландский гурт «Араб Страп». Амаль на 30 годзе з'явлення дебютного альбому. А той новый называется «Half-Told Tales».

Нью-Йоркские окончания за нами, а мы наближаемся до завершения. Але той долгий финал у стиле фанк будет под лозунгом Торпидо. Так называется группа, якая Polish Funk, значит, это выдатная песня разных периодов, а працевала на свой склад и играет уживую. Не в забаве почуем «Ласы зелоне», песня, за которой починали передачу, але попередить это я «Ласы» песня под заголовком «Торпидо», якая безумовно дала и назву гурту. А песню «Торпидо» выполняет гениальный гурт «Новый Сингерс». Вот так переплетается эта фанковская история. А я только на конец пригадаю, что с гуртом «Торпидо» бачимся у Белостоку у субботу простыдень у рамках афтер-парти до фестивалю «Усход культуры. Иншае вымерение». А я уже дякую сердечно. С вами была Іло Карп'юк.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. Туск назвал страты в особовом складе оборонцев. Большинство украинцев становча ставятся до белорусов, которые живут в Украине. Супрацовницу райвыконкаму осудили поводле 5 экстремистских артикулов. У студы с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Украина губляет каля 27 тысяч войскоўцаў, забитыми и пораненными у месяц. Про гэта премьер-министр Польши Дональд Туск поведомил у Сейме со спасылкой на украинских партнеров. По словах Туска, апошнім часам страты выросли за новой российской агрессии, новых техничных магчымасцяў, у приватности реактивных дронов. Польский премьер означает, что это рекордный показчик за всю войну. При такой тенденции зима в Украине сапраўды может иметь катастрофичный характер, заявил Туск. Минулой ночью российские оккупанты нанесли удар по логистичным хабе Сузирия Групп в Украине площадью больше 8 тысяч квадратных метров. Супрацовников никто не потерпел. У протяг темы на форуме Островских у Киеве презентовали выники нового доследования про украино-белорусские отношения. Его распрацевал и провел Институт политичных доследований у политичная сфера при поддержке немецкого фонда Маршала США и Европейского Звязу. Сбор звездок в Украине отбывался в сотрудничестве с доследчей компанией Info Sapiens. Как зазначая офис Светланы Тихановской, головная выснова вельми важная. Украинцы не отаясамливают режим Лукашенко с белорусским народом. У приватности амаль 76% не лічыць Лукашенко легитимным керовником Беларуси, 78% установча ставятся до белорусов, которые живут в Украине, больше за 75% лічыць, что официальный Минск не мусить быть допущены до будущих мирных перемовов. Репрессию Беларуси супрацовницу Бешанковичского райвыканкаму осудили поводле 5 экстремистских так званых артикулов. Говорка про 56-годовую Галину Устюгову, информуя Витебская Вясна. Имя женщины з'явилася на сайте Министерства внутренних справов у списе особов, дотычных до экстремистской деятельности. Менский городский суд признал Устюгову виноватой сярод іншага у створенні экстремистского формования, у дискредитации Республики Беларуси, у закликах до санкций. Галина Устюгова была депутаткой Бешанковицкого райсовета минулого скликания, где занималась питаниями агропромыслового комплексу экологии. У 2000-х означаливала Ульский сельсовет. Про літаратуру. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Владзіміра Арлова пад назвай «Імёны свабоды». У красавіку пабачыў свет першы том, у які трапілі 410 гістарычных партрэтаў з часоў Тадэуша Касцюшкі. Днямі беластоцкае выдавецтва «Камунікат» здало ў друкарню другі том і абвесціла папярэднія замовы на кнігу. Сам аўтар паведаміў, што працаваць было вельмі няпроста, бо сёлета не стала шмат блізкіх яму людзей.
3: Я просто с горечью в сердце б сказал про то, что коли книга уже была готовая по сутности до сдачи в друкарню, коли уже был сделанный макет этой книги, почалося вот это страшное черное жниво, якое смерть здейснила у гэтае лето. Один за одним помирали вельми дорогие, вельми важные, а для белорусской супольности незалежной люди.
2: Сярод тых, хто апошнім часам пайшоў жыцця, пісьменнік называе дэпутата незалежнасці Пётра Садоўскага, кінарэжысэра Юрыя Хашчавацкага, пісьменніцу Светлану Курс, актора купалоўца Івана Кушнярука, вартавога крапівінскага поля Геннадія Шэпелева.
3: Здавалася, все ўжо, гатовый макет, ўжо вычытана все, адрэдагавана. І тут прыходзіць паведамленне пра смерць Маі Тодаровны Кляшторнай. Таксама, ну, немагчыма было не напісаць пры я рады, што выдавец это зразумел, а потом так само, на мою думку, заучасно сышел и Александр Меленкевич, человек не просто с европейским тваром, а с европейской душой. И он, завершая мою книгу, теперь уже там поставлена кропка.
2: Другі том «Імёнаў свабоды» неўзабаве можна будзе замовіць на сайце «Камунікат Шоп» альбо набыць у кнігарнях у Беластоку ў Цэнтры беларускай культуры і ў Варшаве на вуліцы Алеандров. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра ў нядзелю 20 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль, на верасцейшчыне да плюс 24.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Только Реха. Авторская программа Пита Павлова. На рации.
1: Black Magic Woman. Ланцуг уже распачався. Спочатку песню Black Magic Woman записывая Fleetwood Mac у 1968 годе. Праз 2 года Сантана зрабил яе свою версию для Абраксас. И вот она стала просто сусветным хитом. Напевно, все чули сантановскую версию.

Про той американский скидроу можно сказать только то, что Себастьян Бах узгадывал, что он вымушен был выкупить у Гарри Мура назву, право користаться назвой скидроу, быцем бы за 35 тысяч долларов. Не ведаю. Покинем это на сумление Себастьяна Баха. И вот тут история заплетается в узел, в такую косу. Глядите, Гарри Мур пишет в своих интервью, что он наупрост учился играть у Питера Грина. Але он николи не спробовал играть докладно, как Питер Грин. Просто учился. И он навод каже в одном из интервью, я николи не спробовал имитовать Питера Грина. Але он рассказывает, что ходил до Питера Грина до хаты, и, напевно, яны разом музицировали. Напевно, это были некие такие неформальные уроки. Не ведаю. Я там не присутничал, а яны про это ничего не кажут. Але в этой истории есть еще одна грань, что, когда Гарри Мур записывал в студии «Back on the Street», Питер Грин присутничал на этой студии. И вот тут, и снова в эту историю, выходит гитара Грини. Как же гитара Питера Грина трапила до Гарри Мура? В 1970 году гурт Гарри Мура «Skid Row» выступал на разогреве у Fleetwood Mac. Мур уже ведал Питера Грина, захоплялся им, и Грин фактично взял молодого Мура под свое крыло. После одного из выступов и он дал Гарри Муру свой Les Paul на несколько дней. Гарри Мур был в захоплении и сказал, что не может себе ее дозволить. Тогда Питер Грин пропоновал ему продать эту свою основную гитару и отдать за Грини столько, сколько отрывается. У Гарри Мура был самый танный с гипсонов на той момент Gibson SG. И он продал свой Gibson SG за примерно за 160 фунтов. Але Грин не захотел брать эти гроши. По водле вспоминал Гарри Мура, и он сказал, что ему достаточно примерно того, что он сам колисти заплатил за Les Paul. Каля 120 фунтов. Как вы разумели, зараз эти гитары каштуют у тысячах фунтов и доляров. Але тады кошты были прикладно в 10 разов меньше. И вот эти кошты, яны были так само вельми высокие, и их было складано выкласти за эти гитары. И на той момент натурально Les Paul Грина каштовал ну нашмат болей, уже на той момент. Але он погодился на 120 фунтов, навод не на 160. А фактично, вядома, что докладно навод невядома, ці 100, ці 110 фунтов заплатил Гарри Мур Питеру Грину за гэтую самую легендарную гитару у свете. И тады Гарри Мур сказал Питеру Грину прикладно так. Калі ты калі-небудь захочеш вернуть себе гэтую гитару, я отдам тебе ее. И тут Питер Грин отказал. No, I'll never ask for it back. Я николи не попрошу, каб ты вернул мне гэтую гитару. И эта история, ну, она ну, настолько нечаканая, бо тут в истории, где весь час присутничают вялизные гроши и вялизные зали и вялизные амбиции, есть люди, которые думают только про музыку, про то, что будет лепей для музыки. И Питер Грин хотел, каб у гэтага узыходзяча гениального музыки Гарри Мура был классный инструмент. И он отдал ему самый лепший, який у яго у самого был. Вось гэтую гитару.

0: Фест.
1: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасья Хмель, удзельніца гурта Крыві?
2: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый Яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой ваш штат, спевы типа проводить. Вы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: Для тебе гэта яшчэ будзе і імпрэза прымеркаваная да народзінаў, ці заўсёды ты адзначаеш свае народзіны у фармаце канцэртаў, фэстаў, музычнага руху, карацей?
1: Ну, я так, кстати, недавно вспоминал об этом, и последних 3 года, да, в такой форме я провожу. Потому что что может быть лучше концерта на день рождения? Как будто бы так и должно быть.

0: фест.
1: Прывлеку, что это уже третий концерт, третий ивент Love and Rave. Скажи, Калинаска, для тебе первые два чем запомнились?
2: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно было, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше, поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: Фест.
1: Что далей? Вы означаете ваша и на родина, а затем до Нового года что-нибудь такое?
2: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте ковельских псов в декабре.
1: Под Новый год?
2: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть. Но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, ковельские псы. Хорошо разогреть.
1: А что дотично концерта менавіта Love and Rave, то?
2: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: Манифест.
1: Скажи мне, Калиласко, чего на этих ивентах больше? Все ж таки кахание альбо рейво?
2: Ох. Ну, это громко сказано рейв. Мы аж в такую форму супер-рейв не входим. Это больше у нас такое моего видения типа лайнапа, как оно складывается. В этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рейв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия. И все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: лагами.
1: Маніфест.
2: Да інших тем. У вас тут так само еще и студийная деятельность развернулась.
3: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живелак», это Яню, ну и на флете «Бахунка». Галена в составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Адис Абебой каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Гелихом, басистом Адис Абебы, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.

0: Маніфест.
1: До всього іншого, Чеслов прийняли уділ у доброчинному концерті на підтримку Дениса з Ковельських псов. Його були проблеми зі здоров'ям, і ось усі музики згуртувалися і видали нешто агульне. І гроші, які були зібрані менавіта від лотов, від гэтага концерту, були накіровані на підтримку Дениса медичну у першу чергу. Скажи, калі ласка, ці шмат ти зауважаєш на огул ось таких доброчинних фестів, рухов, які єднаюсь, які мене Віта скіровані, каб допомогти одно одному.
2: Таких мероприятий на моїй пам'яті как-то вот последний раз, так, в підтримку Дениса. Возможно, ще в ружні підтримки є ружних людей, но я как-то в основному жутки делают ребята такую, типа, жутко портал, і там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги, но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
1: Чеслав, господарство, сегодня был гостем проекта «Маніфест» на белорусском радио «Рація». Долучитися до концерту 3-го кастрычника у Варшаве «Love and Rave» и отримливайте задоволение от классной импровизованной часом музыки. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся простый день.
0: Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
3: Радио «Рация». «Рация». Мельник.
4: Берестя.
3: Бероза.
4: Белая подляска.
3: 99,2 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Более 1000 выпадков сексуального гвалту. Проблемы белорусов в Украине будут вырашаться. Заява вечерки с Киева. Пожарная статистика по Беларуси. Рост выпадков, ахвяры потерпелых. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 516 000. За сутки показчик вырос на 1520. Маются на увазе загинулые и пораненные войскоўцы. Подлік вядзе Генштаб Украины. Між тым управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека задокументовало 1004 выпадки сексуального гвалту, связанного с полномасштабной войной в Украине. У 89% отказность ускладенная на представников российских войскоўцаў и службоўцаў. Еще 11% он связывая с украинским боком, у табліку с войскоўцами, пенитенциарной службой и супрацовниками службы безпеки Украины. У докладе говорится про массовый сексуальный гвалт над украинскими военнополонными и затриманными громадянскими особами на оккупованных территориях и у России. Ан зафиксовала с гвалтаванне, у тым ліку групавыя, пашкоджанне палавых органаў, удары, катаванне электрычным токам. Самай малодшай задакументаванай ахвярай згвалтавання стала 4-гадовая дзяўчынка, самай старэйшай 82-гадовая кабета. Абодва гэтыя злачынства АН прыпісвае расійскаму боку. У АН падкрэсліваюць, што шмат эпізодаў гвалту застаюцца незаяўленымі, а Расія не дае місіі доступу да акупаваных тэрыторыяў і людзей, якіх там утрымліваюць. У Киеве протягивается форум Островских. Обмерковываются пытания белорусско-украинского сотрудничества, поддержка белорусских студентов, развитие культурницких инициатив, информационное сотрудничество и сопротивление русскому миру. Головный дарацца Светлана Тихановская, Франк Вечорка, расповел про перемовы с представниками украинской улады.
3: Сегодня отбывались разговоры с представниками украинской улады, и мы надеемся, что уже в ближайший тыдень мы сможем найти некую дорожную карту, некие наступные кроки, в приватности говорилося про рабочую групу по вирішенню проблеми білорусів в Україні. Ми говорили про це з представником офісу президента Зеленська. А з депутатами Верховної Ради обмірковували законопроєкти, які повинні бути прийняті в Верховній Раді, як розблокувати рахунки білорусам, як спростити процедуру легалізації, тому що натуральним чином білоруси не можуть зробити стадово.
2: У форуме Островских берут удел представники Верховной Рады, Министерства замежных справ Украины, белорусские доброхотники, ветераны, активисты, журналисты, эксперты и культурницкие деячи. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвычайные ситуации. Это маль на 7% больше, чем за аналогичный летошний период. Про это свидетельствует проведенный выданием позерк анализ данных от Министерства по надзвычайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвычайная ситуация. Пераважная колькость техногенных НС – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых в сравнении с аналогичным периода минулого года. Загинули 382 человека, травмовано 500, снизилась колькость загинулых детей с 4 до 3. За життя диаспоры. Несколько разов на тыдень, переважно по понеделках, белорусская диаспора собирается разом у Кракове, как подраджать фольклор. При этом до сустречи охотно долучаются как поляки, так и представники інших супольностей. Про то, как працуют гэты вечерины, каже один из головных организаторов Сержук Тупальский.
4: Насамрэч, мы с початком осени только вернулись в танцы после лета, потому что нет, так опынулось, что у летку мы амаль не сустракались. Ну, так вышло. С того, что побачил по первой встрече, я бы сказал, что народ еще разворушивается. Причем, треба позначить, что мы не совсем уже выключена супольность белорусских танцев, мы супольность танцев на прамку фольку целым.
2: Як адзначыў суразмоўца, беларускія танцы ў Кракаве – это не просто забава, а форма захавання культурнай ідэнтычнасці і прастора для эмацыйнай падтрымкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21, вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
3: 19 година в Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Туск назвал страты в особовом складе оборонцев. Большинство украинцев становча ставятся до белорусов, которые живут в Украине. Супрацовницу райвыконкаму осудили поводле 5 экстремистских артикулов. З новинами стась Дедерка. 1669 день войны. Украина губляя каля 27 тысяч войскоўцаў забитыми и пораненными что месяц. Про гэта премьер-министр Польши Дональд Туск поведомил у Сейме со спасылкой на украинских партнеров. По словах Туска, апошнім часам страты выросли за новой российской стратегии, новых техничных магчымасцяў, у приватности реактивных дронов. Польский премьер отзначает, что гэта рекордный показчик за всю войну. Цитата про такой тенденции зима в Украине сапраўды может иметь катастрофичный характер. Минулой ночью российские оккупанты ударили по логистичным хабе Сузерия Групп в Украине площадью больше 8 тысяч квадратных метров. Супрацовников никто не потерпел. У протяг темы на форуме Островских у Киеве презентовали выники нового доследования про Украина-белорусские отношения. Его распрацевал и провел Институт политичных доследований у политичной сферы при поддержке немецкого фонду Маршала и Европейского Звязу. Сбор звесток в Украине отбывался у супрацовництве с доследчей компанией InfoSapiens. Как зазначает офис Светланы Тихановской, главная выснова вельми важная. Украинцы не отаясамливают режим Лукашенко с белорусским народом. У приватности амаль 76% не личит Лукашенко легитимным керовником Беларуси, 78% становча ставится до белорусов, которые живут в Украине, больше за 75% лічыць, что официальный Минск не мусить быть допущены до будущих мирных перемовов. Репрессию Беларуси. Супрацовницу Бешанковицкого райвыканкаму осудили поводле 5 так званых экстремистских артикулов. Говорка про 56-годовую Галину Устюгову, информует Витебская Вясна. Имя женщины з'явилось на сайте Министерства внутренних справ у списе особов, дотычных до экстремистской деятельности. Минский городский суд признал Устюгову виноватой сярод іншага у створенні экстремистского формавання, у дискредитации Республики Беларусь и у закликах до санкций. Галина Устюгова была депутаткой Бешанковицкого райсовета минулого скликания, где займалась питаннями агропромыслового комплексу экологии, у 2000-х означальвала Ульский сельсовет. Про літаратуру. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Владимира Орлова пад назвай «Імёны свабоды». У красавіку пабачыў свет першы том, у які трапіла 410 гістарычных партрэтаў з часоў Тадэуша Касцюшкі. Днямі беластоцкае выдавецтва «Камунікат» здало ў друкарню другі том і абвесціла папярэднія замовы на кнігу. Сам аўтар паведаміў, што працаваць было вельмі цяжка, бо сёлета не стала шмат блізкіх яму людзей.
4: Я просто с горечью в сердце сказал про то, что когда книга уже была готова по сутности до сдачи в друкарню, когда уже был сделан макет этой книги, началось вот это страшное черное жниво, якое смерть здейснила в это лето. Один за одним помирали вельми дорогие, вельми важные для белорусской супольности незалежной люди.
3: Сирот тих, кто опошним часом пошел за життя, письменник называет депутата незалежности Петра Садовского, кинорежиссера Юрия Хашчавацкого, письменницу Светлану Курс, актора Купаловца Ивана Кушнерука, вартового Крапивинского поля Геннадия Шепелева.
4: Сдавалось все уже, готовый макет, уже вычитано все, отредаговано. И тут приходит поведомление про смерть Майи Тодоровны Клясторной. Так само, ну, немогчимо было не написать, при я рады, что выдавец это зрозумел, а потом так само, на мою думку, заучасно Сысов и Александр Меленкевич, человек не просто с европейским тваром, а с европейской душой. И он, завершая мою книгу, теперь уже там поставлена кропка.
3: Другий том «Имена у свободы» неузабаве можно будет замовить замовіць на сайце Комунікат-шоп альбо набыць у кнігарнях у Беластоку у Цэнтры беларускай культуры і ў Варшаве у Цэнтры беларускай салідарнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нядзелю 20 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж, вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 градусаў цяпла.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: Подляски.
5: Подляски.
1: Концерт пожеданию.
5: Концерт пожеданию.
6: Падзяжскі канцэрт пажаданняў вітае ўсіх на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці і Белай Падзяжскай. Вітаем слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Аня Шайкоўская
7: і Валя Лаеўская. 85-654-51-51 наш телефон уже стартует, каб приймать повідомлення от наших звонки, от наших слухачов с пожаданнями, ці привітаннями своим близким, родным, ці знайомим. Можете пожаданні так само посылать у формі смс-повідомлення на номер 508-667-663. Смс-повідомлення от наших слухачов отсутствует традиційна Сергій Вераміенко.
6: Чакаем таксама вашых допісаў, якія можаце дасылаць на нашу электронную пошту, наш адрес concert@racia.com. Працуе таксама ўвесь час наш Teams, логін нязменны, Рацыя. І пачнем адразу з пажаданняў. Самыя сардэчныя пажаданні з нагоды Дня народзінаў Ірэны Салувянюк з Гайнаўкі, якая сёння гучна адзначае ўся сям'я. Таксама найлепшыя пажаданні для Басі і Зэнка Сурмачаў з Англіі, якія на мінулым тыдні святкавалі свой юбілей. Жадаем усім моцнага здароўя, шчасця і спаўнення мараў. Пажаданні плывуць ад сястры Ёлі, Асі і Янка. І тут просьба пісню ад сувеніра. І вось яна, а нам хочацца жыць і сувеніра.

0: Одесский концерт пожаданий не активно, никто не отозвался на наш телефон 85-654-5151. Телефон свободный, можно набирать и передавать пожадания. А тем часом для сподарни Калины Тимошук с новой воли и ее семьи пожаданий доброго здоровья, радости и Божьего доброславления передая Валя Куптель с Гайнауки с дочкой и сестрами. И вот есть некое телефонование, побачим. Добрый день, подарский концерт пожадания, мы уже в эфире. Кто нам дотелефоновался? Алло? Ну, нічого, тогда будем чекать черговых звонков.
1: Гарячие вітання для Яна Назарука з Курашева разом с пожаданиями доброго здоровья, счастья, радости и удачи передає Толік.
0: Ну, вот, а я нагадаю еще наш номер у студию 85-654-5151. А теперь знакомитый дуэт Бабик Аня и Петручук. Вот яким я забылася. Наш сябра и песня «Хай летять гады» слухаем.

0: У нас на сувязі ёсць спадарыня Анна з Беластоку. Сэрдэчна вітаем. Добры вечар.
1: Добры вечар. Я хотела бы поздравить всех моих родных и знакомых с Лавкова-Старога, до которого теперь еду. Особенно моего мужа, также мою родню, которая живет на вёсце Окчин на Лубельщине, они тоже часом вас слушают. Думаю, что они дичей тоже слушают. И это же все.
2: И это уже все. А как дорога у Лявкова?
1: Прихожая.
2: Прихожая, так.
1: Я уже близко дома. Думаю, что мои очень вельми теперь радуется.
2: Вельми добра, вельми добра, только не як сувязь на гэтым шляху хіба яшчэ не наладжана занадта добра, але ўсё ўперадзі. Вельми дзякуем за тэлефанаванне, усяго вам добрага ад беларускага радыёрацыя перасылаем. І яшчэ што, вітанні гарачыя для Мікалая Красько з пасечнікаў. Разам з пажаданнямі добра, здароўя, шчасця, кахання і удачы перасылае Толік. А ў нас сын Патулька і сябры з Беластока. Песню выбрала спадарыня Аня з Беластока.

0: Подляский концерт по жаданию. Вось песня. Мне мама тихо говорила, только что прогучала, у нас тут приходят нервные смс-ки, что вось я и нема. Причем у выконании Ивана Комаренки у нас нема и не было. А есть телефонование, так?
1: А есть телефонование. У нас на связи господар Пётр из Белостоку. Еще раз витаем и слухаем ваших пожаданий.
2: Витаю. Я хотел бы христианок поздравить с батюшку, матушку, тисулки. Халина Хвалька и Славовик Хвалька. С родиною и здесь, и с этими девчинами, и с внучками. И еще крестного с Хомонтовец. И вас всех, ведущих.
1: Дякуем за пожаданье.
0: И что ж, черговое пожаданье на самые сердечные летять снова у Белсподляски на улицу Беловежскую для Моники Федорук, которая будет отмечать свои народины завтра. Желаем ей мощного здоровья, счастья, удачи и исполнения маров. Многие леты спевают хрещеная Кинга с семьей, батьки и батя.
1: Витание Гражине, Татьяне и Петру Савицким за стенок, а так само для Крыси и Крысю Кобышко с улицы Студенной, что у Белостоку, досылает Михалу.
0: Сердечное витание для соседей Марыси и Стася Олехно досылают Юрек и Эстера с Соколки.
1: Андрей из Белостоку передает сердечные пожелания для своей семьи, а так само для сподарения у студии Валентины и Ганси, за что дякуем.
0: Самые сердечные витания для батьков с Лосинки, Аниты и Василя передают сын Андрей с невесткой Корнельей и желают им мощного здоровья, богатства и радости. И еще горячее витание для Гражины и Петра Савицких, Зуси и Толика Кишкеляв, а так само Кристины и Ксюся Кубышков. Усім желаем им приемного субботнего вечера. Горка с Верхлеся, а для всех спевая ас. А песня, якая чакала у чарзі на юге.

0: Яна и сестра Алина с семьей.
1: Горячее витание для нашего сына Конрада, невестки Натальки, внучки Луци и маленького Никодима, Госи и Томка Томчука с дочками, Патриции и Виктории, дочки Аси, внука Матеуша и Бартка, сестры Гражины, Галины, Вали с семьями, брата Толика Кешкеля и Зосей, Юрка и Эстеры Гибау, усей Горки с Верхлесья, с подарыни Гели и с подара Толика Анхимика с Верхлесья, Литки и Витки Казарецких из Гайнауки. Витание так само ведучим концерту передают Кристина и Кшиштоф Кобешко.
0: Горячее витание для Владка Воли и Пьотрика с Ухремович передает Христофор.
1: Сердечное витание для спадарини Гали и Толика Анхимюков с Верхлесья и милую дочушку Йолю, сына и Петрика с семьей. Дякуем за привитание Кристина и Христофор Кобешки. И еще опошнее пожадание Андрей из Белостоку передает сердечное пожадание для своей семьи, а так само для спадарения у студии Валентины и Ганси. За что дякую.
0: Так что для вас сегодня працевали, а вы, может, скажем, мили приемность разом с вами проводить этот чудовный субботний вечер. Аня Шайковская
1: и Валя Лаевская.
0: А у нас Коля Тракторист и Чорный, ах, Чорный от добрых грайков. Так что заставайтесь с рацией и надалей. И наступный концерт пожаданий уже праз тыдень. Усяго вам доброго.

0: Миксы диджей Рики.
1: Добрый вечер, витаю вас у Indamix, с вами DJ Ricky. Сегодняшний сет – это история, складенная из мелодий, тонких рифмов и простори помеж звуками. Эта музыка, якой не треба кричать, каб быть мощной, достаткова дозволить ей провести вас праз гэты вечер. Запрашаю на подрихтованный мною сет DJ Ricky. Поехали!

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

0: автоматами жары. Убить надея успокоенный мор, не набраться веры, не убачить бера.
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.